ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляю.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Могилеве 4 утра.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем +15, +20.

пока по котике, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока по котике, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: Around the world.

0: Могилеве 5 утра.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем +15, +20.

0: Радио Могилев.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, позволь взять твое бремя, дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть, слишком поздно,

Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем +15, +20.
1: Радио Могилев.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем +15, +20.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля.

2. Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 8 часов.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем +15, +20.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем +15, +20.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Ты как чистой реки поток, что уносит любые сомнения. Смоешь след печали, тревог.
1: В Могилеве 9.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем +15, +20.

0: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
1: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем +15, +20.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: что?
1: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
3: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: В Могилеве 11 часов.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем +15, +20.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки! Для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375 29 605 57 57.
4: Наши хиты.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. Октябрь уж наступил, а значит, самое время согревать вас самыми востребованными и горячими хитами со всего мира. И на этой неделе у нас наконец-то большое обновление. Нас покидают Алекс Уоррен, братья Гаязовы,

пока и ждем новинки. На 20-м месте ветеран нашего чарта Биби Рекса. Та самая, которая могла бы просто почивать на лаврах своих написанных хитов, на секундочку, для Эминема, тот самый The Monster, или для Рианы, Love the Way You Lie. Но нет, она решила, что ее собственные демоны заслуживают сольного альбома, и даже не одного. В треке One Day из 4-го сольника она поет о надежде. Но, знаете, если вслушаться, это такая классическая история о том, как выжить, когда кажется, что все летит в тартарары. Вайб, огорей, но огнем.

18-я позиция, и здесь у нас высаживается итальянский десант. Мерк и Кремон, Сирена Бранкайл и The Colors с треком «Парнитопа». Для тех, кто, может быть, все еще не в курсе, напомню, «Парнитопа» — это древнее название Неаполя. То есть трек буквально пропитан вайбом юга, Италии, солнца и, может быть, даже мафии. Шучу, только пиццы и пасты. The Colors, чей фронтмен Стэш вообще-то когда-то учился на бухгалтера, но стал королем итальянского попа, выдали такой летний грув, что он задержался в блогер-хите

0: Знаете, ну вот так бывает. Ну, не выстрелило, не зашло. Ни время, ни место, ни та фаза луны. Не знаю, в общем, то ли почерк оказался мелковат, то ли просто неразборчивый, как у врача. Но суперхитом с первыми строчками в чартах он так и не стал. Не переживает Ваня Дмитриенко по этому поводу. И мы, я считаю, не должны. Просто слушаем, провожаем и ждем следующих крутых треков.
1: 16-е место.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
3: А тем временем на 14-й позиции у нас «Лирик». И он недавно заявил о смене приоритетов в пользу сольного творчества. На прошлой неделе Кирилл дал большое интервью, в котором рассказал о своих планах в музыкальной деятельности. Дело в том, что помимо выпуска собственных песен, артист известен как музыкальный продюсер, который на секундочку сотрудничал с Зиверт, с Клавой Кокой, с Нилеттой и с другими звездами российской сцены. 30-летний музыкант заявил, что сейчас он на 100% сфокусирован на собственном творчестве. При этом он продолжает продюсировать треки для других звезд, однако делает это уже без ущерба для личного развития. Так держать, Кирилл. Мы ждем еще больше классных треков, ну а пока послушаем аутентичную.
0: 14-е место.
4: Да, слушай.

0: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Шоу должно продолжаться, а вечеринки никогда не заканчиваться. Такой девиз у занимающих 11 место глобал-хита итальянских королей хауса «Медузы» совместно с Генри Кэмомайлом и треком «Don't Wanna Go Home». Скрытый смысл этой песни совсем не скрытый. Иногда «не хочу домой» — это вежливый способ сказать «я хочу, чтобы это никогда не заканчивалось». Всем, кто не любит вайб последнего танца, посвящается.
3: 11 место.

Ну что, 10 треков уже в истории. Вспоминаем тех, кто отзвучал. 20 место. Биби Рекса «One Day». На 19 строчке «By India» «Хчо» и «Мод» «Шады». На 18 месте «Мерка Кремон», «Сирена Брантел» и «The Colors» «Парнитон». 17 место «Инна Моринито». На 16 строчке «Ваня Дмитриенко», «Почерк». 15 позиция «Кэлвин Харрис» и «Джази», «Satisfy». На 14 месте «Лирик», «Аутентичная». Тринадцатая строчка «Кэтси Энималс».

0: четвертом місці «Медуза» і Генрі Кемемайл «Don't Wanna Go Home». Первый час Global Хита остается в истории. Услышимся в следующем.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
0: Наши хиты.

0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с профессиональным праздником – Днем Учителя. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Ваша работа одна из самых сложных и ответственных, и я искренне признателен каждому, для кого она стала делом всей жизни», – говорится в поздравлении. «Именно сегодня, в эпоху цифровой трансформации, ваш труд как никогда ценен. Ни один алгоритм не способен заменить человеческого участия, мудрого совета, душевной теплоты и поддержки, которая так же, как и знания, очень нужны ученикам. Обучая и воспитывая детей, показывая им пример бережного отношения к национальным традициям и ценностям, гордости за родную страну и народ, вы строите будущее Беларуси. Уверен, в том числе благодаря вашим стараниям, оно будет благополучным и мирным», подчеркнул глава государства. Арт-объект в Дворце независимости накануне дополнили недостающим фрагментом. Вклад внесли представительницы Могилевщины, передает Белта. Самую популярную экскурсионную площадку страны посетили более 120 представительниц Могилевской области. Экскурсия для жительниц восточного региона Беларуси стала частью проекта Белорусского союза женщин «Мы разные, но мы едины». Гости со всех регионов страны, приезжая во Дворец независимости, создавали уникальный арт-объект – карту Беларуси, заполненную лицами белорусских женщин. Могилевщина готовится к областным дожинкам 2026. Фестиваль-ярмарка тружеников села пройдет 10 октября в Шклове. С 9 до 21 часа город станет большой праздничной площадкой. В 10 утра на ледовой арене наградят победителей областного соревнования по уборке зерновых и зернобобовых. На улице Ленинской и Фабричной развернется выставка «Ярмарка Млын Урожаю» с достижениями АПК и брендами регионов. У районного дома культуры будут чествовать аграриев. Здесь состоится концерт «Слава людям, что працуют на земле». Вечером на этой же площадке пройдет торжественное закрытие фестиваля «Молодежь за союзное государство» и гала-концерт. В 21 час небо над Шкловом озарит праздничный фейерверк. И о спорте. Три белорусские пары выступят в финалах на пятом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте 2026 года в итальянском Риччоне, сообщает Белта. Лучший результат в квалификации в женских синхронных прыжках показали наши Яна Лебедева и Лейла Алиева. Второе место заняли Екатерина Ершова и Злата Миниахметова. Из-за лимита на одну пару от страны в финал попали только Яна и Лейла. У мужчин со второй позиции дальше прошли белорусы Станислав Яскевич и Андрей Буйлов. Финалы с участием наших дуэтов пройдут сегодня в дневной и вечерней программах. И в завершении, только по 7 октября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 13.

0: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк.
2: Наши хиты.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Ну что, друзья, первая десятка горячих хитов ждет вас. Погнали! Десятое место. Юбилейное. И тут у нас Люся Чеботина с новинкой этой недели «Горгона». Образ Горгоны в песне раскрывается по-новому. Это уже не какое-то там страшилище со змеями вместо волос. Это метафора эффектной современной девушки, к которой прикованы все взгляды окружающих, в которую влюбляются с первого взгляда и за которой идут. Сама композиция подает...

0: Знаете, я никогда не была тем человеком, который из принципа, что машина никогда не создаст шедевр или вообще отбирает самое человечное занятие – творчество, не будет слушать трек, если он создан ИИ. Нам, людям, выросшим на фразе «И восстали башиды из пепла ядерной войны» и легендарном «I'll be back». Вообще никакой искусственный интеллект не страшен, а я вообще руководствуюсь простым принципом. Нравится песня? Слушаю. Так вот, Rise Slow исполняет виртуальный проект Chemo Sounds, созданный с использованием искусственного интеллекта. Хотя автором музыки и слов, согласно данным площадок, является Ибрахим Эс-Шаеба. Название переводится как «Поднимайся медленно», и песня воспринимается как эмоциональное и постепенное восхождение, повествующее о стойкости, терпении и внутренней силы. «Я поднимаюсь медленно, но поднимаюсь сильным». Вот как мне кажется, это идеальный саунд для вечера, ну, скажем, пятницы.
1: Девятое место.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Только по 31 октября в «Золотой мечте» ювелирные изделия с выгодой до 70%. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
3: Восьмое место.

Из школьных уроков по астрономии мы все помним, что Луна – это единственный естественный спутник планеты Земля. Спутник вызывает приливы и отливы на планете благодаря гравитационному притяжению. Сама Луна не излучает свет, а лишь отражает солнечные лучи. Шестое место нашего глобал-хита тоже сопровождает спутник. «Малиновая луна» от группы «Моя Мишель». И смысл песни вовсе не про астрономию. Это

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
3: Сразу минус 4 позиции и 5 место. Хюгель и Майл Энджел и Ультранате с треком Moving to the Sun. И нет, дело вовсе не в том, что мы больше не готовы двигаться к свету и солнцу. Кто знает, тот знает, что счастье можно найти даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету. А потому в середине осени мы все еще слушаем самый яркий хит прошедшего лета.

прежде, чем мы с вами перейдем к тройке лидеров, напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте Биби Рекса «One Day». На 19 строчке «By India» Хчо и Мод «Шады». На 18 месте Мерка Кремон, Сирена Брантел и The Colors «Парнитон». 17 место Инна Моринито. На 16 строчке Ваня Дмитриенко «Почерк». 15 позиция Кэлвин Харрис и Джази «Satisfy». На 14 месте лирик «Аутентичная». Тринадцатая строчка Кэтси Энималс.

0: самое вкусное мы, как всегда, приберегли напоследок. Тройка лидеров на подходе.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
2: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции.

0: Приходите, чтобы почувствовать.
1: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
2: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
3: Знаете ли вы, что такое настоящий летний вайб во время снежной бури? Это когда за окном метель, температура минус 15, а вам так хочется жаркого лета. И вот когда это останавливало талантливых музыкантов, хочется, делают. Так родился трек «Magnetic». Норвежское трио The Bauza признались, что им так сильно хотелось сбежать от суровой скандинавской зимы, что они намеренно решили создать теплый, солнечный и летний трек, который был написан в январе 2026 года в небольшом загородном доме у океана в Норвегии. Песня буквально вывела локально известную норвежскую группу на международную арену, за что и получает третье место в Global Hit.
0: Третье место.

Второе место. И тут у нас неизменный последние несколько недель Тедди Свимс с треком «Mr. Know-It-All». Джейтон, а это, кстати, настоящее его имя, выглядит как парень, который только что сошел с байка. Но стоит ему открыть рот, оттуда льется голос, способный разбивать стекла в соседнем районе и растопить даже самое ледяное сердце. В треке Тедди иронизирует над теми, кто всегда все знает, но при этом абсолютно потерян в жизни. Скрытый посыл очень прост. Настоящая сила не в том, чтобы казаться умным, а в том, чтобы признаться, что ты вообще ничего не понимаешь.

0: сети уже которые сутки обсуждают, как 68-летняя Мадонна пришла на MTV Video Music Awards и забрала 7 наград. Причем, знаете, не за выслугу лет, а артист года. В этой номинации вместе с ней были Тейлор Свифт, Сабрина Карпентер, Ариана Гранде, Бруно Марс, Морган Уоллен. Всего Мадонна была номинирована в 13 категориях и выиграла 7 из них. Вот это я понимаю уровень. И ничего удивительного, что на первом месте в глобал-хите Мадонна и Мартин Гаррикс с треком «Bizarre». На этом глобал-хит завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.
1: Первое место.

0: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 7 октября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляй.
3: Наши хиты.

0: умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко благодарен своему американскому коллеге Дональду Трампу за то, что он до предела обнажил политику Запада. Об этом он заявил накануне на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, передает Белта. Президент напомнил, что называл себя трампистом, поддерживая кандидатуру Дональда Трампа на последних выборах в США. Но при этом и всегда открыто, в том числе ведя переговоры с американской делегацией, критикует или иные действия нынешнего президента США, прямо заявляет о своей позиции.
2: Но благодарен я, несмотря на ту суету, которая часто со стороны Трампа. Вы это знаете, утром одно, вечером другое. Я говорю, что ему благодарен за то, что он открыто, вот он обнажил политику Запада. И прежде всего Соединенных Штатов Америки. Вот как есть. Венесуэла – это нефть. Он не прячет это за дипломатическими какими-то уловками. Куба – это наша безопасность. Тут ни России, ни Китаю, никому тут дела не должно быть. Это наша. Гренландия – она нам нужна потому-то, потому-потому. Он не прячется за дипломатическими какими-то формулировками. А мы увидели реальное лицо западной политики, западной дипломатии, прежде всего Соединенных Штатов Америки. И исходя из этого, вы, видя их политику, делаете для себя выводы.
1: Сегодня в Беларуси отмечается День учителя. В Могилевской области 10 800 учителей. Как рассказали в Главном статистическом управлении региона, в среднем на одного учителя приходится 10 учеников. В городе 13, в селе 5. Согласно статистическому портрету учителя, включая руководителей, удельный вес учителей и женщин составил более 86%. В Могилевском зональном центре гигиены и эпидемиологии сообщили о ходе кампании по вакцинации против вируса папилломы человека. В текущем году в Могилеве и Могилевском районе запланировано привить 2386 девочек. Прививки уже сделаны почти на 65% от плана. Благодаря небольшому резерву вакцины у родителей еще есть возможность бесплатно привить 12-летних девочек, которые не получили прививку в прошлом году по каким-либо причинам. Напомним, что вирус папилломы человека – основная причина рака шейки матки. Ежегодно в нашей стране регистрируется около 1000 новых случаев этого заболевания. С прошлого года вакцина против ВПЧ официально включена в национальный календарь прививок Беларуси. Девочкам 11 лет прививки делаются бесплатно. Медики призывают не упускать возможность. За прививкой следует обращаться в поликлинику по месту жительства. В рамках выставочного проекта «Живое наследие Беларуси. Традиции и современность», приуроченного к Году белорусской женщины, в Москве в павильоне ВДНХ «Республика Беларусь» Могилевская область представила свои экспонаты, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. По 30 ноября в выставочном пространстве можно ознакомиться с традиционными белорусскими ремеслами, а также женским костюмом конца 19-го – начала 20-го веков шести этнографических регионов Беларуси. Экспозицию дополняет тематическая фотозона, посвященная белорусскому традиционному празднику урожая дожинки. И в завершении, в золотой мечте ювелирные украшения с выгодой до 70% только по 31 октября. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с золотой мечтой. Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве плюс 13. Новости.
3: Привет, Мобель. Слушай и поздравляю, поздравляй, слушай.
4: Именно с этого мы и начнем наш сегодняшний эфир. Будем поздравлять и слушать. Программа «Привет в обед» на радио Могилев началась. Продлится она до 14 часов. А с вами снова я, Рустам Османов. Вчера приветами закончили день, а сегодня с них начнем. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176. Наши номера для ваших сообщений.

Пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 7 октября. Покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко Дню Матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.

0: Ну а поздравить сегодня, конечно же, есть чем. Я имею в виду День учителя, который отмечается сегодня в нашей стране. Поэтому всех учителей нашей страны поздравляю от души и говорю спасибо за ваш нелегкий, ответственный труд. Ну, если среди ваших близких есть причастные, не стесняйтесь, поздравляйте их в программе «Привет в обед». Ну, а пока к вашим сообщениям. Валерию, как самому любимому и незаменимому мужу, привет от Инны. Главное, что у нас есть, это наша любовь, пишет она. А значит, у нас все получится и все сбудется, потому что с любовью можно все. Я очень сильно тебя люблю, бесконечно дорожу тобой и нашей любовью. Целую тебя и обнимаю душой. Твоя единственная навеки я. Теплые, добрые слова в адрес Валерия от Инны. Валерий, принимайте. Далее сообщение от Валентины. Сегодня день рождения у родного единственного брата Шалганова Василия Ивановича из Хотинска. Моя семья желает ему и его самым родным и близким здоровья, здоровья, еще раз здоровья. А к нему полного штиля на душе, благополучия в семье, только хороших эмоций и прожить со своей женой лет до 100 в согласии и взаимной поддержке. Пусть радуют дети и внуки, а в жизни окружают только чуткие и добрые люди. А вчера еще было 45-летие совместной жизни со своей Риммой Владимировной, прекрасной женой, отличной мамой, супербабушкой. Так что им долголетие, здоровье и любви. Все остальное у них уже есть. Ну и, наконец, с Днем Учителя, Римму Владимировну и Дениса Васильевича. Будьте здоровы и счастливы. Вот сколько поводов для поздравления у нас в одном сообщении. Ко всему сказанному присоединяюсь и желаю самого наилучшего. Продолжаем обмениваться приветами в этом часе. Пишите 9940, Viber, код 44, 56, 86, 176.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 13, плюс 18.
3: Наши хиты.

0: Ну а мы продолжаем поздравлять причастных ко Дню Учителя с этим праздником. Вот такое замечательное, объемное сообщение пришло ко мне, дорогие, уважаемые Татьяна Федоровна и Виктор Алексеевич. От всей души поздравляем вас с Днем Учителя. Ваш творческий и педагогический тандем – это уникальное явление, настоящий знак качества и гордость нашей культуры. Вы не просто балетмейстеры и преподаватели хореографии, вы истинные создатели прекрасного, которые вложили душу в заслуженный ансамбль «Рунь» и воспитали не одно поколение артистов высочайшего уровня. Через ваше мастерство и безупречный вкус тысячи учеников познали магию танца, безупречной женственности, но также и мужественной брутальности и уверенности в себе. Ваша преданность любимому делу восхищает. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого каскада творческих идей и бесконечного вдохновения. Пусть новые маленькие звездочки зажигаются под вашим чутким руководством, а сцена всегда взрывается аплодисментами в вашу честь. Спасибо за ваш великий труд и за то, что вы делаете этот мир красивее и благороднее. С праздником! Ирина Садовская подписалась под поздравлением, а я присоединяюсь к этим словам и могу подтвердить, что учитель, чему бы он ни учил, это не просто профессия, а настоящая призванием. Но у нас понемногу час идет к завершению, поэтому если вы хотите передать привет, можете успеть еще это сделать. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Осень сияет по-новому вместе с царским золотом. Только по 31 октября скидки до 80% на ювелирные украшения из золота и серебра. Дарите подарки с любовью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Привет, в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Да, программа «Привет в обед» потихоньку завершается. Напоследок позитивное сообщение от Александры, которая в этот солнечный день передает привет своему любимому мужу Бодунову Сергею. «Привет» почему-то в кавычках, написано угрожающе. Но далее все по тексту, все очень даже легко и мило. «Я его очень люблю», пишет Александра. «Пусть лучик солнца коснется его лица и озарит его улыбкой. Уже скоро приду с работы». Спасибочки, хорошего дня. Спасибо и вам, также хорошего дня. Ну а лицо Сергея, я уверен, точно озарится улыбкой, когда вы придете с работы. Кстати, всем тем, кому приходится сегодня трудиться, я тоже привет передаю и желаю легкого дня. Трудитесь под хиты радио Могилев, и все получится. В следующем часе хитов будет хоть отбавляй, потому что они будут звучать практически без остановки. Я же сделаю перерыв и вернусь к вам в 15 часов.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Глава белорусского государства Александр Лукашенко советует Армении в своем стремлении в ЕС не ставить телегу впереди лошади. Об этом президент Беларуси заявил накануне на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, передает Белта. «Не надо торопиться выбрасывать то, что тебе сегодня дает пользу», – призвал белорусский лидер.
2: Ну, если ты решил в Европейский Союз, ну, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои там овощи, фрукты заберут, в каком объеме, сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк, свой некуда девать, но у тебя купит, хорошо, иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади? Ну, не надо торопиться выбрасывать то, что тебе сегодня дает пользу. Не надо уходить из этого общего рынка.
1: После того, как будет сформирован новый миропорядок, в нем могут отсутствовать как отдельные страны, так и Европа, как фактор мировой политики. Такую точку зрения в проекте «Белта в теме» выразил главный редактор информационно-аналитического сайта «Альтернатива» Андрей Ваджра. «Мы сейчас находимся в стадии перехода. Когда старый мир окончательно разрушится, мы увидим, как формируется новый. И я боюсь, что в этом новом мире будут отсутствовать как отдельные страны, так и Европа, как фактор мировой политики в целом. Разрушение старого мира потянет за собой исчезновение целого ряда государств», — сказал Андрей Ваджра. Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской доставили в Минск, сообщает Белта. Сейчас святыня находится в приходе храма иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Здесь она будет по 6 октября. Предполагается, что святыня будет доступна для почитания верующими в Минской, Брестской, Могилевской епархиях Белорусского экзархата. Так, по 21 октября мощи будут находиться в Могилевской епархии. Запрет на посещение лесов действует в 5 районах Беларуси, все они в Гомельской области. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Красным цветом на карте обозначены Кармянский, Ельский, Гомельский, Добрыжский и Чечерский районы. Вся Могилевская область на карте отмечена желтым. Это значит, что посещение лесов ограничено. Перед посещением леса специалисты рекомендуют ознакомиться с актуальной информацией на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов регулярно обновляется. Уточнить информацию также можно в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. И в завершении, только по 7 октября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве плюс 14.

0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на белбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +13, +18.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с профессиональным праздником – Днем Учителя. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Ваша работа – одна из самых сложных и ответственных, и я искренне признателен каждому, для кого она стала делом всей жизни», – говорится в поздравлении. «Именно сегодня, в эпоху цифровой трансформации, ваш труд как никогда ценен. Ни один алгоритм не способен заменить человеческого участия, мудрого совета, душевной теплоты и поддержки, которая также, как и знания, очень нужны ученикам. Обучая и воспитывая детей, показывая им пример бережного отношения к национальным традициям и ценностям, гордости за родную страну и народ, вы строите будущее Беларуси. Уверен, в том числе благодаря вашим стараниям, оно будет благополучным и мирным», подчеркнул глава государства. Более 7 тысяч человек уже привились от гриппа в Могилевской области. В стране стартовала ежегодная кампания вакцинации. В регион завезли российскую вакцину для бесплатной иммунизации. Скоро ожидают платные вакцины других производителей. Во время областной акции «Начнем с себя» первыми пришли за вакциной медики. Медицинские работники подают пример жителям региона, отметил главный государственный санитарный врач Могилевской области, главный врач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Максим Сакович.
1: Медицинские работники активно проходят вакцинацию и также рекомендуют своим пациентам, нашим гражданам присоединиться к данному процессу, чтобы прийти во всеоружие к сезону заболеваемости гриппом. Я хочу сказать, данную рекомендацию не стоит игнорировать. Гриппозная инфекция – это непростая респираторная инфекция. Она отличается достаточно тяжелым течением. Сегодня, скажем так, золотое время и самое подходящее время провести профилактические прививки, чтобы подготовиться, наш организм сумел сработать на вакцину. Для этого необходимо 2-4 недели. Поэтому как раз-таки мы обращаемся к жителям, чтобы каждый из вас нашел время обратиться в поликлинику и пройти вакцинацию.
0: Третий белорусско-российский студенческий медиафорум «Союзное государство. Медийный вектор на будущее» состоится с 6 по 8 октября в Белорусско-российском университете. В форуме примут участие около 100 представителей студенческой молодежи «Союзного государства». В рамках форума запланировано обсуждение актуальных вопросов, связанных с развитием студенческих медиа, молодежной политики, социальными инициативами и культурным обменом, что будет способствовать формированию активной гражданской позиции молодежи. С 5 октября по 6 ноября в Могилеве пройдет месячник по наведению порядка. К масштабной уборке можно будет присоединиться на общегородских субботниках 17 и 31 октября. В планах работ уборка улиц, дворов, площадей, скверов и парков, благоустройство зон отдыха, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, наведение порядка на строительных площадках и в промышленных зонах. И в завершении дарите украшения с любовью из царского золота. Только по 31 октября скидки до 80% на золотые и серебряные украшения. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве плюс 14.
2: Несмотря на всю осеннюю красоту, мне кажется, сейчас особенно ощущается, что выходной пролетает со звуком «вжух». По-разному можно его, кстати, проводить в лежачем, ленивом положении, например, или наоборот, весьма активно. Но радио «Могилев» вам поможет в обоих случаях. Рустам Османов снова с вами и диско-суперстар от дискотеки «Аварии».

0: супер-диджей.
1: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия. Yeah.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

А я вот иногда в эфир возвращаюсь. Вернулся в очередной раз, чтобы поделиться с вами своими мыслями. Упорству и несгибаемости можно поучиться, по-моему, у сегодняшнего солнца. Вот октябрь на дворе, осень все глубже, а оно все светит и светит, даря нам относительно и преимущественно мягкую, теплую, яркую погоду. Долго ли продержится, узнаем после следующего трека.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 13, плюс 18. Во вторник облачно с прояснениями. Ночью и утром местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 14, плюс 19. В среду преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 16, плюс 21. Данные о погоде предоставил Могилев Облгидромет.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Могилев продолжает делиться с вами хорошим настроением, а так и надо, это правильно. Вот в Поднебесной, к примеру, в вопросе дарения праздничного настроения все мы вся достигли особого уровня. Там любят отмечать праздник середины осени. И атрибутом этого праздника являются праздничные лунные пряники. Так вот, теперь их начали печь даже для домашних животных. Правда, идея такая возникла не из-за неуемной фантазии, а потому что среди людей спрос начал падать. Дескать, пряники стали слишком плотными, сладкими и калорийными. Ну а песики и котики по этому поводу как-то промолчали, поэтому на них фокус и сместился. Ну и ладно, праздник должен быть праздником для всех, плюс выход из положения найден. Радио Могилев пряниками, конечно, не располагает. Мы же не пекарня, но зато музыкой поделиться можем легко.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь всегда будет привержена общему курсу с Россией. Об этом накануне заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главами делегации участников заседания Евразийского межправительственного совета, передает Белта. Два слова, чтобы вы понимали мою позицию по войне в Украине. Мы с Владимиром Путиным часто обсуждаем эту тему, отметил Александр Лукашенко.
2: Подходы у нас более выверенные, потому что и он, и я знаем, что происходит на линии боевого соприкосновения. Ну и в конце концов, мы же соагрессоры с ним. Правда, у нас один вопрос, кто больше агрессор, я или он, иногда в шутку так обсуждаем эти вопросы. Конечно, у меня есть какие-то особенности при оценке конфликта в Украине. Но я президенту Путину, и вам это скажу открыто и откровенно, сказал, что да, у меня есть свое понимание отдельных аспектов конфликта в Украине. Но мы всегда будем привержены нашему общему курсу. Если руководство России примет решение, мы всегда будем с вами. Несмотря на наши особенности понимания, что там происходит. Мы никогда не были предателями. В первые дни войны я прямо заявил, мы никогда не позволим стрелять русским в спину. Мы придерживаемся этой позиции и будем придерживаться. Чего бы мне ни стоило это заявление, там на Западе сейчас начнут перемывать это все, мы будем со своим братским народом. Строя наше единое экономическое, политическое и прочее пространство, я это оцениваю как наше единое отечество. От Бреста до Владивостока.
1: Сможет ли искусственный интеллект и внедрение других технологических инструментов заменить профессию педагога? Какой главный вызов для наставничества видится в ближайшие 5-10 лет? Бывают ли бывшие учителя? Об этом и не только в интервью телеканалу «Первый информационный» рассказал заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай. Сегодня в мире развивающегося искусственного интеллекта технологий можно однозначно говорить о том, что на первый план у педагога выходит роль навигатора образовательного процесса, человека, который выстраивает и помогает учащимся не только получать знания, но и ориентироваться в них, выстраивать понимание процессов и закономерности, давать им оценку, критически мыслить и формироваться как личность, отметил заместитель министра образования Беларуси. О происшествиях. ДТП произошло в Могилеве, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Сегодня днем на улице Первомайска 37-летний водитель Ford при перестроении столкнулся с автомобилем Renault под управлением 71-летнего местного жителя. Из-за этого автомобили наехали на световую опору. Водитель Ford, также водитель Renault и двое детей, 11-летний мальчик и 8-летняя девочка, которые на момент ДТП перевозились в детских удерживающих устройствах, доставлены в больницу для обследования. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. И о спорте. В Баку стартует чемпионат мира по дзюдо 2026 года с участием 4 белорусских спортсменов, сообщает Белта. В состав нашей команды вошли по 2 мужчин и женщин. Первым из белорусов на татами сегодня выйдет Артем Колосов, его соперником Дильшот Халматов из Украины. В среду на турнире стартует Яна Мокрецкая. 8 октября на чемпионате мира выступит победитель этапов Большого шлема и мирового гран-при Егор Воропаев. Противостоять ему будет призер Олимпийских игр Теодорос Целидис из Греции. Всего главный старт сезона собрал в Баку более 600 дзюдоистов из 93 стран. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. Днем плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве плюс 15.
3: Ну что ж, вновь сделаем небольшую обновочку. С новым часом новая музыкальная порция. Хиты ждут нас. Рустам Османов продолжает трудиться для вашего настроения. Ну а каждое новое дело начинаем правильно с самого начала. Поэтому новый час начнем с номера 1 от Артик и Асти.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

Кто-то прячет сердца, а кто-то прячет зубы. Люди, боящиеся ходить к стоматологам, найдут 100 тысяч причин, чтобы избежать этого мероприятия. И аргументы о том, что там ничего страшного нет. Прогресс и в этом направлении уже знатно шагнул вперед. Работают в кабинетах в большинстве своем профессионалы своего дела. Вряд ли на них повлияют. Ну, может быть, повлияет история одного австралийца, который залечил зубы в приподнятом настроении, возвращался от стоматолога, и тут у него настроение поднялось еще больше, потому что он узнал, что выиграл 1 000 000 в лотерею. И как знать, может быть, это его судьба наградила за смелость. Так что не бойтесь ходить к зубным врачам. Ну а если при этом хотите выигрывать крупные суммы, не забывайте про лотерейные билетики.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +13, +18.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: еще. Как дети, новинка от Сергея Лазарева. Как дети, это мы с вами непосредственно радуемся сегодняшнему дню музыки, которая звучит на волне любимой радиостанции. И именно с таким настроением будем встречать следующий час, который вот-вот наступит. Ну а далее у нас The Police и их хит Every Breath You Take.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Поступил звонок из банка? Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте код.

0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: Это моя семья.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает страны Евразийского экономического союза сохранять приверженность общему рынку, значительную часть которого составляет российский рынок. Об этом он заявил накануне на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, передает Белта. Главное, о чем я вас хочу попросить.

0: Просить, это российский рынок и ваше государство. Это основа. На 80% мы с постсоветскими странами торгуем. Поэтому я вас прошу, не торопитесь от этого уходить. Поверьте мне, нигде нас не ждут, отметил президент.
1: Как человек, немало проработавший, советую вам. То, что сегодня дает результат, не выбрасывается. А результат – это наш общий рынок. Найдете где-то счастье на стороне? Если найдете, убедитесь. Ну, тогда уже принимайте решение. Но пока такого счастья у нас нигде на стороне нет. Да, иногда сложности какие-то возникают. Ну, допустим, вот против Беларуси, России введены драконовские санкции. Обвалились. Ну, вот вы видели Беларусь, Россия. Все, что вы видели, это не только потому, что мы не отбросили советские времен что-то. Там половину в этих продуктах, тракторах и прочее российское, с учетом металла, который мы в России покупаем, и в ваших странах отдельно, узлы, агрегаты и металл. Технологиями обладаем, а ресурсы у вас? У нас столько нет, чтобы произвести это. Вот, допустим, трактор. Говорят, МТЗ это вот белорусское. Больше половины там российского. Вот что такое интеграция. И введя санкции, Запад прислезился. Как-то выдержали. Даже в этих условиях войны.
0: Искусственный интеллект должен стать инструментом роста производительности в ЕАЭС. Об этом накануне заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, передает Белта. Он призвал не соревноваться в количестве таких проектов. Необходимы решения, которые снижают себестоимость, сокращают простои и позволяют создавать новую конкурентоспособную продукцию. Беларусь обладает необходимым потенциалом для участия в этой работе, объединяя компетенции резидентов парка высоких технологий, академической науки и IT подразделений крупных промышленных флагманов, отметил премьер-министр. О происшествиях в Осиповичском районе работники МЧС помогли ребенку, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне днем на линию 112 поступило сообщение о необходимости оказания помощи мальчику, который застрял в мелиоративном канале вблизи деревни Бродище. Выяснилось, что катаясь на велосипеде, ребенок решил сократить путь домой через канал, оступился и упал в воду. Спасатели извлекли ребенка на берег и передали родителям. Он не пострадал. Могилевщина готовится к областным дожинкам 2026. Фестиваль-ярмарка тружеников села пройдет 10 октября в Шклове. С 9 до 21 часа город станет большой праздничной площадкой. В 10 утра на Ледовой арене наградят победителей областного соревнования по уборке зерновых и зернобобовых. На улице Ленинской и Фабричной развернется выставка-ярмарка «Млын урожаю» с достижениями АПК и брендами регионов. У районного дома культуры будут чествовать аграриев. Здесь состоится концерт «Слава людям, что працуют на земле». Вечером на этой же площадке пройдет торжественное закрытие фестиваля «Молодежь за союзное государство» и гала-концерт. В 21 час небо над Шкловом озарит праздничный фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве плюс 16.
2: Это радио Могилев, и я Рустам Османов. Что ж, 17 часов наступили. Это, помимо прочего, говорит и о том, что последний час пребываем вместе с вами. И если вас этот факт как-то огорчает, то, может быть, что-нибудь мармеладное от Кати Лель подсластит эту пилюлю.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

А знаете, что может быть, если, как говорится, психануть, махнуть рукой на все и начать сначала? Жизнь может измениться к лучшему. Некоторые так и делают. А в следующей истории психанул не кто-нибудь, а психиатр. Молодая девушка из Китая с прекрасным образованием и докторской степенью по медицине поменяла перспективную карьеру на работу курьером и внезапно пение в пабах. Это, говорит, сделало меня более счастливой. Хотя в финансовом плане и пошла на понижение она. Ну что ж, лучше, конечно, заниматься тем, что тебе действительно нравится, и в этом можно добиться и больших успехов, и большую пользу принести себе и окружающим. Главное, интересы не менять раз за разом.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +13, +18.

0: Течением времени, как в Москве-реке, да и в любой другой реке, прибило нас к последним минутам этого часа. Пора прощаться на сегодня. С вами был Рустам Османов. Всем машу пока. Желаю отличного вечера. Удачи. Услышимся обязательно.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с профессиональным праздником Днем Учителя. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Ваша работа одна из самых сложных и ответственных, и я искренне признателен каждому, для кого она стала делом всей жизни, говорится в поздравлении. Именно сегодня, в эпоху цифровой трансформации, ваш труд как никогда ценен. Ни один алгоритм не способен заменить человеческого участия, мудрого совета, душевной теплоты и поддержки, которые так же, как и знания, очень нужны ученикам. Обучая и воспитывая

воспитывая детей, показывая им пример бережного отношения к национальным традициям и ценностям, гордости за родную страну и народ, вы строите будущее Беларуси. Уверен, в том числе благодаря вашим стараниям оно будет благополучным и мирным, подчеркнул глава государства. Третий белорусско-российский студенческий медиафорум «Союзное государство. Медийный вектор на будущее» состоится с 6 по 8 октября в Белорусско-российском университете. В форуме примут участие около 100 представителей студенческой молодежи «Союзного государства». В рамках форума запланировано обсуждение актуальных вопросов, связанных с развитием студенческих медиа, молодежной политики, социальными инициативами и культурным обменом, что будет способствовать формированию активной гражданской позиции молодежи. За минувшие сутки в милицию поступило свыше 100 сообщений о звонках телефонных аферистов, пишет телеграм-канал МВД Беларуси. Правоохранители зарегистрировали 9 преступлений, которые совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отдел организации обработки мошеннических операций МВД заблокировал возможность платежей в адрес 3 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Оперативники задержали 2 курьеров, которые работали в интересах аферистов. По способу совершения противоправных деяний лидирует пока покупка товаров в интернете. Затем идут вишенки от имени должностных лиц и хищение с использованием соцсетей, рассказали МВД. В рамках выставочного проекта «Живое наследие Беларуси. Традиции и современность», приуроченного к году белорусской женщины, в павильоне ВДНХ «Республика Беларусь. Могилевская область» представила свои экспонаты, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. По 30 ноября в выставочном пространстве можно ознакомиться с традиционными белорусскими ремеслами, а также женским костюмом конца 19-го – начала 20 веков в 6 этнографических регионов Беларуси. Экспозицию дополняет тематическая фотозона, посвященная белорусскому традиционному празднику урожая – Женки. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +13, +18. Сейчас в Могилеве +15.

0: Годы. Компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 13, плюс 18.
3: Ты думал, все понарошку.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33 313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +13, +18.

умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 13, плюс 18.
1: Наши хиты.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

Даны бывшей. Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +13, +18.

ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 13, плюс 18. Во вторник облачно с прояснениями. Ночью и утром местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 14, плюс 19. В среду преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 16, плюс 21. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +13, +18.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Цікавнасць цягне да новага, незвычайнага. Галоўнае не заходзіць занадта далёка і выбіраць бяспечныя формы прыгод.
3: Цялец.
2: Абстаноўка размяшчае да таго, каб выйсці за звыклыя рамкі, прыняць нейкае новаўвядзенне.
3: Блізняты.
2: І гэты дзень і ў цэлым перыяд для вас яркі і вырашальны на працяглы час наперад.
3: Рак.
2: День продолеживая выход с зоны комфорта и притягнение додатковых резервов.
3: Лео.
2: Идеи, какие теперь приходят, могут стать початком чего-то великого. Делитесь своим натхнением и не бойтесь быть оригинальными.
3: Дева.
2: Интуиция подкажет правильные кроки. Прислуховывайтесь до внутреннего голосу. Добрый день для творчести.
3: Шали.
2: Вам варто переглядеть свои финансовые планы, махчимые выгодные пропановы або новые границы доходу. Не выпустите шанец.
3: Скорпион.
2: Теперь ваше лидерство будет прикметно новокольным. Выкористовывайте это для достижения метов и не забывайте про коллег и близких.
3: Стрелец.
2: Зверните увагу на властные реакции. Навод незначные детали могут опынуться важными. Внутренняя энергия потребует накерованности.
3: Козярог.
2: Час для стратегичного мысления и планования. Ваша настойливость зараз приведет до успеха у справах.
3: Водолей.
2: Оригинальные идеи потребуют реализации. Не бойтесь пропоновывать свои решения. Час для экспериментов и новых починаний.
3: Рыбы.
2: Теперь вам лепш позбегать конфронтации. Энергия есть, але лепш накировать ее на творчесть або развитие. Не приспешивайте подеи. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Радио Могилев.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: я. Ну а кто б не запал на такую?
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8029 131 17 31.

0: в Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +13, +18.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: и кропка.
1: Радио Могилев.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляю.
2: These streets are far from black and white.

Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Кирове 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +13, +18.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 5 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем +13, +18.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

5 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем +13, +18.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.
2: Радио «Могилев».

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

5 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем +13, +18.